0: чтобы сливаться.
1: Cut.
0: You're on a follow-up at 128 North 100 West on an abandoned vehicle.
1: Copy 1152.